0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. What you dance?

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Доброе утро, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: спасит. Трop jeune pour mourir.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем шоколадной глазури «Мантиоса» 58.90. Предложение действует.

0: 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 1,6 метров в секунду. В течение дня до плюс 19.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 июня 1850 года американский предприниматель Леви Страус выпустил штаны, ставшие культурным феноменом – джинсы. В разгар золотой лихорадки рабочим приисков весьма понравились эти крепкие брюки. Сначала их шили из парусины, а позднее – из плотного французского хлопка, который поставляли из французского города Ним. Отсюда и название – «деним» от французского «деним», то есть «из Нима». А вот версий происхождения слова «джинсы» несколько. По одной из них в 17 веке в Генуе производили прочные ткани для одежды моряков, а на тюках ставили штамп «Genus» – название итальянского порта. Синий цвет джинсам придавал натуральный краситель – индиго. Он покрывал только поверхностные слои волокон, оставляя середину белой. При стирке часть красителя смывалась, ткань становилась мягче и создавала особый эффект поношенности. Заклепки на джинсах придумал портной из штата Невада Джейкоб Дэви. Предложил укреплять слабые места, например, углы карманов. Сам Леви Страус джинсы никогда не надевал, они создавались как рабочая одежда, а он, уважаемый бизнесмен, носил костюмы с галстуками.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, день скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы, день повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы, вам будет трудно сделать выбор, условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раке, незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы, самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы, день постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы, ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль, доверяйте им больше. Скорпионы, некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы, любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги, будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи, день обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем, возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы, не стоит портить отношения с родственниками, они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 1,6 метра в секунду. В течение дня до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 1,6 метров в секунду. В течение дня до плюс 19.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут. Отдельная ловушка – летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.
1: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 июня родились Борис и Константин Бурдаевы, создатели группы «Братья Гримм». Они появились на свет в 81-м, Борис старше на 15 минут. Родители-фармацевты надеялись, что сыновья станут врачами, а те в 17 лет создали в родной Самаре музыкальный коллектив, а через 3 года уехали в Москву. В 2005-м их песни «Ресницы» и «Кустурица» уже пела вся страна. Обычно близнецы очень дружны, но история этих братьев-музыкантов другая. Дуэт распался уже в 2009-м из-за конфликтов. Песни в основном писал Борис. Из-за частых переездов у него случился творческий кризис. Он настаивал на перерыве, но Константин был резко против. Он не хотел простоя и потери финансов, и в итоге единолично объявил о распаде группы, да еще сменил все пароли от ее официальных ресурсов. После распада коллектива каждый из братьев пытался возродить бренд. Были попытки объединиться и суды. В 2025-м права на название «Братья Гримм» официально перешли к Константину, и он попросил больше не связывать его имя с Борисом.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
2: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода йода апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: it on, putting it on, putting it on the R-I-T-Z. How about you and me, says?
1: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 1,6 метров в секунду. В течение дня до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио «Ульяновск-ФМ». Obsession.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 июня 1850 года американский предприниматель Леви Страус выпустил штаны, ставшие культурным феноменом – джинсы. В разгар золотой лихорадки рабочим приисков весьма понравились эти крепкие брюки. Сначала их шили из парусины, а позднее – из плотного французского хлопка, который поставляли из французского города Ним. Отсюда и название – «деним» от французского «деним», то есть «из Нима». А вот версий происхождения слова «джинсы» несколько. По одной из них в 17 веке в Генуе производили прочные ткани для одежды моряков, а на тюках ставили штамп «Genus» – название итальянского порта. Синий цвет джинсам придавал натуральный краситель – индиго. Он покрывал только поверхностные слои волокон, оставляя середину белой. При стирке часть красителя смывалась, ткань становилась мягче и создавала особый эффект поношенности. Заклепки на джинсах придумал портной из штата Невада Джейкоб Дэви. Предложил укреплять слабые места, например, углы карманов. Сам Леви Страус джинсы никогда не надевал, они создавались как рабочая одежда, а он, уважаемый бизнесмен, носил костюмы с галстуками.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, день скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы, день повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы, вам будет трудно сделать выбор, условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки, незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы, самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы, день постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы, ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль, доверяйте им больше. Скорпионы, некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы, любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги, будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи, день обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем, возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы, не стоит портить отношения с родственниками, они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 1,6 метров в секунду. В течение дня до плюс 19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-Спорт-Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
2: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одно из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноходных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
4: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
2: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: «Ульяновск FM».
3: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли ты

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 июня родились Борис и Константин Бурдаевы, создатели группы «Братья Гримм». Они появились на свет в 81-м, Борис старше на 15 минут. Родители-фармацевты надеялись, что сыновья станут врачами, а те в 17 лет создали в родной Самаре музыкальный коллектив, а через 3 года уехали в Москву. В 2005-м их песни «Ресницы» и «Кустурица» уже пела вся страна. Обычно близнецы очень дружны, но история этих братьев-музыкантов другая. Дуэт распался уже в 2009-м из-за конфликтов. Песни в основном писал Борис. Из-за частых переездов у него случился творческий кризис. Он настаивал на перерыве, но Константин был резко против. Он не хотел простоя и потери финансов, и в итоге единолично объявил о распаде группы, да еще сменил все пароли от ее официальных ресурсов. После распада коллектива каждый из братьев пытался возродить бренд. Были попытки объединиться и суды. В 2025-м права на название «Братья Гримм» официально перешли к Константину, и он попросил больше не связывать его имя с Борисом.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б. Торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская 22Н 729-789.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: близко.
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама. В магазинах Победа. Стейк киты свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. В магазинах Победа. Пломбир с печеньем в шоколадной глазури Мантиоса 58.90. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы, тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода-йода «Апельсин». 79,90 за 2 литра.
5: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь на ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт, это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до +15, днем до +20.

сладости, считал в ее ладонях линии, и он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: МЧС переписала противопожарные правила для подземных паркингов. Новые рамки касаются строящихся объектов и зданий, подлежащих реконструкции. Изменения упорядочили размещение электромобилей и гибридов. Теперь на подземных паркингах их можно группировать не более 10 в ряд, оборудуя зоны автономными системами пожаротушения. При этом такие площадки запрещено отделять капитальными стенами. Допускаются только противопожарные шторы или огнестойкие сетки. По-прежнему сохраняется и запрет на подземную парковку машин с газобаллонным оборудованием. Их законное место – на открытых уличных стоянках. Игнорировать регламент дорого. В случае ЧП юрлицам грозит взыскание до 2 миллионов рублей. При этом у нас сохраняется дефицит подземных парковок. В новостройках в среднем одно машиноместо на 3 квартиры. Новые ограничения могут подтолкнуть цены на подземные метры вверх. Зато риск пожаров должен снизиться.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, волей-неволей вам придется принять участие в коллективных событиях. Старайтесь не вступать в открытые конфликты. Тельцы, день экспериментов и просто попыток попробовать что-то новое. Будут удачными любые необычные для вас дела. Близнецы, возможно, неожиданные траты, однако позже окажется, что они были своевременными и полезными. Раки, избегайте спешки. В любом деле, даже если оно кажется простым и привычным, будут важны подготовка и планирование. Львы, в поездках что-то может пойти не так, возможно, ошибки в выбранных маршрутах или какие-то неожиданности на месте. Девы, отличный день для того, чтобы протестировать запланированные действия, например, проверить, работает ли техника или попробовать краску для стен. Весы. День получения награды за труды. Очень велика вероятность получить, наконец, отдачу от прошлых усилий и вложений. Скорпионы. Хороший день для погашения долгов и для извинений. Это позволит вам начать новое дело с чистого листа. Стрельцы. День смелых шагов к новым целям. Вы можете решиться сделать то, что всегда вызывало у вас опасения или даже откровенный страх. Козероги, в любом деле лучше собрать вокруг себя группу единомышленников. Так будет эффективнее, да и просто веселей. Водолеи, возможен непростой поворот событий, но у вас могут появиться новые цели. Рыбы, сидеть сложа руки не получится. От вас потребуется активность, внимательность и аккуратность.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2-7 метров в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM
1: 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: «Ульяновск FM».
3: Инструментальная музыка. На «Ульяновск FM».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, день скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы, день повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы, вам будет трудно сделать выбор, условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки, незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы, самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы, день постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы, ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль, доверяйте им больше. Скорпионы, некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы, любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги, будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи, день обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем, возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы, не стоит портить отношения с родственниками, они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до +15, днем до +20.

FM. Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

когда я смотрел на утренний туман над речкой или возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

скрывал. И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: вдруг.
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.